0: тобою.
1: В ваших динамиках Елена Терлеева с песней «Солнце». Оно, как и вода, залог успеха в садово-огородных делах. О более тонких хитростях, чем только что озвученное, расскажет Михаил Журавлев в рубрике «Хорошо устроено». Автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках» делится своими знаниями в эфире «Радио Дача». Для тех, кто любит, чтобы на загородном участке все было с умом, а не как Бог на душу положит, делимся хитростями земледелия и не только. Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, не пропускайте одноименную рубрику в выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

радикальные мысли в плане социализма. Уверен, Алексей Петрухин и Анна Семенович ничего подобного в свою песню не закладывали. Это лишь мои больные фантазии и баловство, если честно. Что хотел сказать автор? Вечный вопрос, на который трудно получить точный ответ, только если не спросить творца лично. А вот как раз это и происходит в программе «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». Уже сегодня вечером в 17:02 у нас в гостях окажутся Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Артисты расскажут о своей первой встрече, обсудим с ними воспитание детей, проверим их совместимость в рубрике «Было-не было», а еще узнаем о симфоническом стендап-концерте Полины. Не пропустите!

0: Владимир Пресняков в эфире «Радио Дача». Согласитесь, порой достаточно просто этих слов. Все нормально. В особо трудные жизненные моменты поддержка близких людей не просто важна, она часто становится решающей для человека, перед которым, например, стоит серьезный выбор. Естественно, куда приятнее не выбирать, а получать все и сразу. С классными песнями в нашем эфире так и происходит. Так что лучшие новинки и проверенные музыкальные бестселлеры продолжим дарить всем нашим слушателям. Финал этого часа не будет исключением, не переключайтесь.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Шаман.
6: Это любовь.
5: Стас Михайлов.
7: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Это Мария Воробьева. Я звоню из Новоорска. Хочу поставить песню Артура Пирожкова «Само собой». Передаю привет Лобановой Софии. Ей хорошего лета. Всем слушателям радио «Дача» отличного настроения. Спасибо.
3: Если хочешь танцевать,

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

Восточные мотивы от Согдианы в эфире радио «Дача». Это, кстати, имя имеет персидское или греческое происхождение. Каждая из версий имеет право на жизнь. Но для артистки это лишь псевдоним, и к ее корням отношения никакого не имеет. Для людей творческой профессии всегда есть соблазн назваться как-нибудь Фильдеперстова. О, Фильдеперстов. Классная фамилия для эфира. Или это уже просто пятый час ночи, и поэтому мне так кажется. В общем, хватит об этом. Меня на самом деле зовут Андрей Фролов. Где бы вы ни находились и чем бы ни занимались, желаю хорошего настроения и адекватности. Буду продолжать вас радовать только лучшими хитами от самых звездных музыкантов. Через пару минут услышим с вами группу «Браво» Сергея Лазарева, а также в эфире отметится дуэт Валерии и Стаса Пьехи.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: нет никаких фокусов и волшебства в том, чтобы связаться с близкими людьми и подарить им какую-нибудь песню. Это, как говорится, наши будни здесь в эфире «Радио Дача». Ваша любимая радиостанция принимает приветы и поздравления каждый час. В конце текущей 60-минутки сделаем это снова. Звоните по телефону в Москве 8-495-995-2555.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого». Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

окон 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

0: Группа «Градусы» про бронзовый загар, солнце, лодки и теплые ночи. Примерно про то же самое должны быть ваши фотографии этим летом, потому что именно такие снимки мы ждем от вас во всероссийской акции «Лето с сюрпризом». С 1 июня уже открыта регистрация в этом грандиозном проекте, где главным призом является 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Уже 28 августа подведем итоги. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свои яркие летние снимки и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно эти фото. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
5: Что?
4: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Шаман.
6: Группа «Комбинация».
7: Сергей Лазарев.
6: Андрей Державин.
7: Полина Гагарина.
6: Ольга Зарубина.
7: Григорий Лепс.
6: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
8: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Я Павел Сизых из Кемерово. Хочу передать привет Анастасии Зайцевой. Это моя вторая половинка. Я ее очень люблю, ценю, обожаю. Хочу поставить для нее хорошую песню «Надежда Кадышева и веночек». Всем отличного дня. Спасибо, Радио «Дача».

свете много песен, в которых упоминаются имена, города, страны, реки и даже улицы. Уверен, и под любое событие можно найти композицию. А главное, все это можно отправить в прямой эфир «Радио Дача». До боли и до крика напрягаться, правда, не стоит. Достаточно просто позвонить по номеру в Москве 8495-995-2555. В финале каждого часа озвучиваем ваши приветы и поздравления. Через пару минут в плейлисте, я вижу, окажутся группа Hi-Fi, Алларит, блестящие, а далее многие другие. Оставайтесь с нами.

Дмитрий Колдун на радио «Дача» с песней «Музыка моя». Один из выпускников «Фабрики звезд». Если вы внимательно читаете наш официальный портал, то уже знаете, что этот легендарный проект в скором времени возвращается на экраны, чтобы радовать зрителей и слушателей, потому что оттуда выходит

0: Очень сложно.
1: А студию только что в эфире радио «Дача» с песней «Улетаю». Иным способом, а именно круизным лайнером, уплыть можно будет с помощью вашей любимой радиостанции. Радио «Дача» в честь, собственно, своего 20-летнего года вещания запустила всероссийскую акцию под названием «Лето с сюрпризом». Все подробности вы можете узнавать на сайте radiodacha.ru, и подробности коротенько расскажу прямо сейчас. Дело в том, чтобы принять участие в этом проекте, вам нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свои яркие летние снимки и написать небольшой рассказ, почему выбрали именно это фото для участия. Самые интересные истории и самые искренние фотографии команда «Радиодача» выберет и подарит за них шикарные призы. А главные презенты мы разыграем 28 августа. Напоминаю, что это акция для слушателей старше 18 лет.
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Николай Басков.
8: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
9: Александр Иванов и группа «Ронда».
10: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
11: Владимир Пресняков.
12: Все нормально, у хулигана ничего не надо, не с тобою рядом.
13: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
14: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
15: Категория 12+.
16: У нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят быть сексуально активными. В Россию прибыл обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Более 20 лет секрет императора пользуется успехом у мужчин. И причина проста. Столетиями уникальная императорская формула для поддержания потенции подтверждала свою эффективность. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя. Усилить можно. Разработчики «Актив Плюс», используя современные технологии, усовершенствовали классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные поддержать сексуальную активность мужчины в любом возрасте. Не теряйте времени. Звоните прямо сейчас с мобильного «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. В составе «Секрет императора «Актив Плюс» 3 мощных растительных экстракта, которые поддерживают мужскую силу, стойкость и длительность интимного контакта. Хотите быть более страстным и выносливым в любви? Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор мужчины любого возраста. Звоните с мобильного телефона на короткий номер «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «#2023». Почувствуйте себя настоящим императором. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Мария. Я из поселка Дорохово. Хочу передать привет всем водителям в районе Голицыно. Ребята, удачи всем. И давайте послушаем песню группы «Гости из будущего». Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это радио «Дача».

На радиодаче дискотека «Авария» с песней «Диско Суперстар». В эпоху глобального интернета звездой такого масштаба может стать кто угодно с одной стороны, но с другой в бесконечном потоке информации выделиться, а главное запомниться, очень нелегко. Сегодня уже невозможно проснуться знаменитым в один миг. Нужно долго, упорно набирать аудиторию и постоянно о себе напоминать. Я сделаю это за всех артистов, которые организуют музыкальное сопровождение для ваших вечеров по пятницам и субботам. С 20 до 23.00 включайте программу «Диско-дача» и отдыхайте под самые зажигательные хиты от отечественных исполнителей.

Five Star Family, перемотай прямо сейчас в эфире Радио Дача. Перемотка – символ современной жизни. Воспроизведение любых файлов на скорости 1.5 или даже 2 – это норма. Некоторые уже забывают, что в живом общении иногда нужно подождать, пока собеседник сформулирует мысль или вообще придумает, что ответить. В общем, как минимум во время выходных желаю никуда не торопиться и наслаждаться каждым моментом. А если нет сил и времени ехать встречаться с кем-либо,

0: Сочи, Киров, Ростов. Так называется эта музыкальная работа. По какому бы маршруту вы не двигались прямо сейчас, желаю счастливого пути и чтобы ветер только в спину. Всем ранним пташкам привет и глубокое уважение. Сохранять режим даже в субботу – дело не из легких. Зато все успеете и выполнить все по дому, и спортом заняться, и отдохнуть. Главное – выбрать правильное музыкальное сопровождение. А если слышите этот мой совет, то это вы уже сделали. Ну какие молодцы! Радиоудача всегда радует первоклассными мелодиями. Буквально через несколько минут продолжим.
1: Дачные объявления. Песня года на Радио Дача.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на Радио Дача.
3: Реклама. Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сергей. Хотел бы передать огромный привет Анечке Безвиновой. И хотел бы услышать песню «А на даче». Спасибо большое, радио «Дача».

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

Как увидеть всех звезд и сразу на одной сцене уже этой осенью? Достаточно просто разделить с нами одно из важнейших событий за долгое время, а именно юбилей «Радиодача» в эфире. Уже два десятка лет радуем вас безупречным плейлистом и организуем то же самое вживую уже совсем скоро. 26 сентября на сцене «Лайф-арены» в Москве соберутся Полина Гагарина, Стас Михайлов, Алла Рид и многие другие. Юбилейный фестиваль «Удачные песни» — это грандиозное шоу, пропускать которое нельзя ни при каких обстоятельствах. Ждем всех. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.

0: Рок-календарь на радио Дача.
1: Сегодня четвертый день лунного цикла. Он несет двойственный характер, позитив и негатив одновременно. Высока вероятность конфликтных ситуаций, поэтому избегайте групповой работы. В любых обстоятельствах сохраняйте спокойствие и не допускайте провокаций. Лучше всего заняться тихими домашними делами и отдохнуть в кругу семьи.
0: Лунный календарь на радио Дача.

«Не плачь, Таня», убеждает группа «Бис» в эфире «Радио Дача». Утешение утешениями, конечно, но подавлять эмоции также вредно. И речь не только про негатив. Положительных душевных порывов это тоже касается. Мы заботимся о здоровье своих слушателей, поэтому в финале каждого часа отправляем ваши сообщения с поздравлениями, признаниями и просто приветами. Хитовое музыкальное сопровождение прилагается естественно. Звоните по номеру в Москве 8495 995 2555.

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как

0: На дальней станции сойду от Виа Пламя прямо сейчас на радио «Дача». Я, пожалуй, тоже начну паковать чемоданы и буду готовиться покинуть этот безостановочный музыкальный экспресс под названием «Радио «Дача», поскольку смена моя заканчивается. Сделал все возможное, чтобы ваша ночь прошла бодро и легко. Эфир продолжит Иван Никитин, выспавшийся и бодрый. Пойду тоже посмотрю, проведаю, как там выходные. Все с ними в порядке? Может, меня там где-то не хватает? Потом обязательно расскажу. Меня зовут Андрей Фролов. Всем пока!
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире «Радио Дача» 3 часа подряд.
2: Только танцевальные хиты.
1: Только диско-дача.
2: Насладитесь отдыхом. Оторвитесь от забот.
1: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Настройтесь на позитив.
1: Включайте «Радио Дача».
3: Реклама.
4: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: К

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Чернов Николай Сергеевич. Я звоню вам из поселка Левковской Липецкой области. Я хочу передать привет Гвоздецкому Александру и Николаю.

Стас Пьеха на радио «Дача», а я всегда говорил, хорошая музыка для твоей и для моей пользы объединяет. Дополнительных причин и средств можно не искать, а просто сделать радио погромче, чтобы начать утро бодро. У микрофона с этого момента Иван Никитин. Принимаю уютную студию от Андрея Фролова. Желаю ему замечательного дня и говорю всем привет. Прямо сейчас узнаем о погоде и скоро вновь вернемся к музыке, послушаем хит Натальи Гордиенко и узнаем гороскоп на сегодня.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: 18 июля, суббота. Овны, близнецы и весы будут особенно легкими на подъем. Даже незапланированная поездка или прогулка способны подарить интересное знакомство и необычную идею. Тельцы, скорпионы и козероги предпочтут провести весь день без лишней суеты. Хорошее время для домашних дел, отдыха и общения с теми, кто действительно заряжает спокойствием. Львы, девы и водолеи могут неожиданно получить предложение, которое заставит задуматься о ближайшем будущем. Не отвечайте сразу, дайте себе время все обдумать. Раки, стрельцы и рыбы почувствуют желание закрыть старый вопрос или завершить давно начатое дело. Звезды поддержат любую инициативу, направленную на освобождение от прошлого.
0: Гороскоп на радио Дача. Каждое утро. Не пропустите.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.

0: Группа «Фабрика» на радио «Дача». И что такое любовь, мы узнаем совсем скоро на дне рождения радио «Дача». Вот так вот вживую, друзья, а не только в записи. С группой «Фабрика», как вы уже догадались, встретимся на долгожданном юбилейном шоу фестиваля «Удачные песни» в Москве. В этом году радио «Дача» отмечает 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми артистами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены» увидим исполнителя «Шаман», группу «Корни», «Иракли» и еще более 20 артистов. По-настоящему масштабное шоу нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Платье, юбка, туфли.
3: Остановись.
2: Посмотри, сколько еще места.
3: Да, но придется платить за перевес.
2: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Жасмин на радио «Дача». О чем можно грустить совершенно безопасно для здоровья? Например, о том, что выходные уже начались, а планов их провести до сих пор почему-то нет. Предлагаю срочно исправить этот момент. Даю подсказку. Например, в Москве в эти выходные не облачко, поэтому разогнать тоску на свежем воздухе, по-моему, самое время. А еще берите радио «Дача» с собой, компанию всегда составим и дружескую атмосферу поддержим на 100%. Далее встречайте хит Николая Баскова и рубрику «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача». Реклама.
3: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай! М-Видео – больше, чем техника! Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню из города Чайковска. Зовут меня Комаров Юрий Александрович. Хочу передать привет моей любимой жене Тарасуновой Полине Викторовне. И хочу поставить ей песню «Ты вся во мне», Руслана Алекно. Спасибо, радио «Дача».

0: квартиру сниму на суточный ру.
1: 6+.
2: В Москве 9 часов утра. С вами

0: Музыка первой свежести. Новинка на радио «Дача».
1: Всем привет! С вами Инна Маликова и группа «Новые самоцветы». У нас вышла классная летняя песня, которая точно станет хорошим дополнением отпускному настроению. Слушайте новинку «Танцы на воде» в эфире.

Ирина Аллегрова на радио «Дача». Голова обычно кружится в двух случаях. Либо если вы вращаетесь на карусели в центре города, ну или в своем районе, или вам сделали невероятно приятный комплимент. Что и другое, по-моему, прекрасно. Сами знаете, что для трогательных слов на радио «Дача» есть рубрика «Удачный момент» в конце каждого часа и программа «Удачный час», которая выйдет в полдень. Так что добро пожаловать в эфир всем, кто хочет позвонить в ближайшее время. Далее послушаем хит певицы Макси и узнаем, какому празднику мы посвящаем сегодняшний субботний денек.

0: каждый день на радио «Дача».
1: 18 июля – день пожарного надзора. Вспомним, что безопасность начинается с простых правил, и поздравим сотрудников пожарного надзора. Они не только тушат пламя, но и проверяют исправность всех систем оповещения и эвакуации. Это труд, который спасает жизни и имущество. Спасибо специалистам за внимательность, ответственность, преданность делу и предотвращение пожаров. С праздником!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

Ну а если хотите петь, то смело подпевайте. Дайте себе свободу самовыражения. Поддерживаем во всех творческих амбициях. Артур Пирожков на радио «Дача». А если вы обожаете время дачного сезона, так же, как другие из нас любят подпевать любимым звездам, то давайте разбираться со всеми вопросами вместе. Вот, например, как ухаживать за любимым газоном, как собрать больше овощей и фруктов, какие средства и инструменты используют заядлые дачники и многое-многое другое. Радио «Дача» запускает бесконечно полезную рубрику «Хорошо устроено». Она поможет дачникам и не только. Профессиональными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Михаилу, кстати говоря, можно даже задать вопрос в группе «Радио Дача» в «Одноклассниках» под соответствующим постом. Слушайте рубрику «Хорошо устроено» каждые выходные. Вот, например, сегодня в 11:30, а завтра в воскресенье в 17:30 по московскому времени.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это радио «Дача».

0: О чем говорят синие, как море, глаза, я не знаю. Думаю, Виктории Дайнеко видней. Но вот что я знаю точно, так это то, что на этой неделе завершаем сезон звездного шоу «Назад в будущее». Красивым, я бы сказал, красивейшим хэппи-эндом. В гости к Марии Федоровой и Александру Жилавскому заглянут исполнители одноименного хита Полина Гагарина и Сергей Лазарев. Расскажут о своей первой встрече, обсудим воспитание детей, проверим совместимость звезд в рубрике «Было-не было», а еще узнаем о симфоническом стендап-концерте Полины. Вот так вот, друзья, Полины Гагариной, конечно же. Совсем скоро все это начнется, буквально в следующем часе, поэтому будьте с нами, будет здорово и интересно. Ну а сначала послушаем хит Аллы Рид, ну и узнаем, кого поздравили в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай! М-Видео – больше, чем техника! Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Шаман.
6: Это любовь.
2: Стас Михайлов.
6: Для тебя.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Город Липецк, Владимир. Хочу попросить вас поставить песню Александра Айвазова для всех девчоночек. Пожелание всем успехов, любви, здоровья. Спасибо, радио «Дача».

0: Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Тема недели.
1: Здравствуйте, в эфире программа «Тема недели» на «Радио Дача». С вами Екатерина Родина. Плесень в ванной комнате и душевой для многих привычная картина, однако мало кто задумывается, насколько она может быть опасна для здоровья. Наш эксперт, врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болибок предупреждает, у людей с ослабленным иммунитетом плесень способна вызвать грибковую пневмонию.
2: У людей с ослабленным иммунитетом, попадая в дыхательные пути, они могут вызвать уже серьезное такое заболевание, как пневмонию, грибковую пневмонию, по-другому называют аспергиллез легких.
1: Поэтому важны не только регулярная уборка, но и проветривание и контроль за температурой в помещении.
2: Достаточно, чтобы была хорошая вентиляция, например, там в душевых там комнатах, туалетах, для того, чтобы не скапливалась влага и, соответственно, не росла плесень. Другая проблема – это промерзание, так, переохлаждение стен, то есть конденсация из тех паров, которые мы выдыхаем с воздухом, да, они скапливаются на стенах, стены пропитываются этой влагой, и опять это создает среду для роста плесени.
1: Влажность в ванной – идеальная среда для размножения плесени. Если она уже появилась, важно не просто убрать видимый налет, а устранить споры, они остаются в воздухе. И тут уже все зависит от их количества.
2: Плесень, она присутствует всегда. Даже если это относительно здоровое сухое помещение, то все равно вот хоть следы этой плесени все равно там будут. Вопрос всегда, а какое количество вот этих пор этой плесени находится в воздухе? Если мы говорим про запах, это говорит о том, что в воздухе находится много спор, и, соответственно, дыхательные пути, бронхи легкие, они могут на это среагировать.
1: Вот почему так важно обращать внимание на влажность в доме, особенно если у кого-то из близких есть аллергия. Плесень может стать триггером, даже если раньше ее не было.
2: Пока неизвестны вот конкретные гены, которые приводят к появлению аллергии, но если говорить про семейную, да, предрасположенность, то такая семейная предрасположенность есть. Если дети рождаются в семье, кто-то из родителей аллергик, то они, как правило, тоже становятся аллергиками.
1: Это была тема недели на «Радио Дача».
0: Внимание! Звездная машина времени готова к запуску.
3: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
0: Пристегните ремни. Это
3: звездное шоу
0: «Назад в будущее»
3: на «Радио Дача».
4: Сообщение «Привет, я соскучился» не обязательно имеет романтический оттенок. Вполне возможно, это таксист, который ждет вашего выхода уже 40 минут. Впрочем, некоторые встречи можно ждать хоть целую вечность, и кажется, сегодня у нас именно такой случай. Это шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». Мы его ведущие Александр Желавский, Мария Федорова.
5: И сегодня у нас в гостях настоящий инь-ян российского шоу-бизнеса. Причем их имена знают далеко за пределами нашей родины. В разные годы они были представителями на Евровидении, входили в тройку лучших из лучших, а в нулевые их плакатами были украшены комнаты всех подростков. Две миллениальные глыбы российской эстрады, можно сказать. Полина Гагарина и Сергей Лазарев с нами.
6: Здравствуйте, как хорошо сказали. Боже мой.
7: Знаешь, после такого объявления, значит, добрый
8: вечер. Здравствуйте, мы очень рады, что мы приехали к вам в будущее из прошлого в передачу «Назад в будущее».
5: В будущее.
4: Все-таки седьмой этаж, это вы высоковато.
6: Да, спасибо, что работает лифт.
5: Наконец-то спелись, так сказать, да? Столько лет вы шли к этой встрече.
6: Встреча здесь, на радиодаче. И наконец-то мы
4: на даче люди часто встречаются.
7: Мы спелись много лет назад, вот как раз вот в этих нулевых. Поэтому мы знаем друг друга с детства и до старости. Вот.
6: Судя по всему, да. Уже
4: до которой вам еще далеко. Мы знаем, что вы давно дружите, прошли примерно одинаковый творческий путь. И в самом начале мы подготовили для вас небольшое испытание.
5: Чтобы лучше узнать друг друга.
6: Друг друга еще лучше. Или проверить, как мы знаем друг друга. Что
5: проверить.
6: Да, проверить. Так,
5: поиграем в игру, которая называется «Правда или действие». В общем, будем говорить какой-то факт друг о друге, каждому. Вот Сергею, например, про Полину, Полине про Сергея. И вы должны угадать, правда это или неправда, выдумка. Если угадываете, получаете классные аплодисменты. А если неправильно, тогда тот, кому задавали вопросы, о ком задавали вопросы, придумывает какое-то действие. Ну, там что-то прокричать.
4: А тамада у нас хороший, и конкурсы интересные.
6: Да, да, давайте, давайте, ладно, сейчас будем попробовать отгадать.
7: Поехали!
4: Полин, начнем с тебя.
7: Ага.
4: Правда ли, что Сергей Лазарев злится, когда игнорируют его звонки или сообщения?
7: Да.
4: Правда, Сереж?
7: Правда.
6: Конечно, правда. Кому это понравится?
4: Ишь, чего удумали?
5: Так, правда ли, что голос Полины Гагариной застрахован на 1 миллион долларов?
6: Ничего себе, вот у меня какие-то легкие вопросы для Полины обо мне, а тут вот это на миллион долларов, Полин.
5: А не надо подсказывать.
4: Что по текущему курсу?
6: Да, я в курсе, что там пятую точку Дженнифер Лопес... Там было, да, что там что-то у Филиппа Бедросовича, да, глаз третий, который...
4: Хорошее название телешоу, что-то у Филиппа Бедросовича.
6: Да, ну и так как у нас Полина — это фактически золотой голос России, у нас Николай Басков в мужском, значит...
4: В разряде,
6: а в женском Полина Гагарина, то я думаю, что, безусловно, нас страховали.
5: Застраховали. Все правильно.
6: Ну вот.
7: Ну, это 2013 год, мне подарили.
6: Подарили?
7: Да.
6: А ты вот...
7: Не знаю, где.
6: Подожди, а как понять, что когда голос пропадет вообще, или когда, например...
7: Господи, не дай бог.
6: Нет, когда вручают это миллион? Или ты можешь...
7: Никогда не вручают.
6: Нет, пусть никогда не вручают, например, если ты заболел, такая, типа, я, блин, заболела, чуть-чуть телям дают?
7: Нет.
5: Вопрос по линиям.
4: Да. Правда ли, что Сергей Лазарев хотел спеть песню Димы Билана «Малыш»?
7: Неправда.
4: Сергей?
6: Неправда. Нет, неправда. Вообще неправда. Нет, там другая история была. Там песня была... Нет. Там была песня, когда мы с Димой Биланом 9 лет назад думали записать дуэт и записали. Одна из песен, которую мы рассматривали для себя, которую он предложил изначально, была песня «Держи». «Держи, держи, руку мою держи». Я говорю, как-то странно петь.
4: Двум мужчинам,
6: а еще «Давай с тобой, мы отдохнем». Я говорю, как-то странная история. Но, правда, мы не менее странную историю потом записали. «Прости меня, моя любовь» песня называлась. Но она хотя была медленная, вот, тоже замечательная композиция. Так что да, безусловно, только тебе.
4: Итак, вопрос.
5: Так, вопрос, Сергей. Правда ли, что Полина Гагарина невероятно круто готовит и хотела бы открыть сеть ресторанов?
4: Космического питания.
6: Смотрите, можно уже вначале было остановиться. Неправда.
5: Просто
6: Полина так занята, что ей некогда готовить. Но у нее есть замечательные помощницы, которые готовят очень вкусно. Я сравнительно недавно имел возможность удостовериться в этом, потому что мы были у Полины в гостях, и мы прекрасно провели время и очень вкусно ели. Галя, спасибо, Галя, за вкусную еду.
5: Последний вопрос, Сережа, тебе. Самый любимый школьный предмет Полины Гагарина – это физика. Учительница даже возлагала на нее большие надежды, что она станет ученой. Правда это или нет?
6: Вообще, мне кажется, Полина гуманитарий, а не потому что физика это совсем не про Полину. Поэтому я думаю, что...
7: Гуманитарий, тоже не про Полину.
6: Про Полину просто красиво ходить, петь.
7: Просто ходить.
6: Петь. А, это хорошо получается. Нет, неправильно, неправда.
5: И это снова верный ответ.
6: Я все видео про Полину знаю.
5: Идеально.
4: Это звездное шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». Сегодня у нас в гостях Полина Гагарина и Сергей Лазарев.
5: Ура!

0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: По их песням можно написать энциклопедию счастливой жизни. Правило номер один – люби, танцуй, как в последний раз. Правило номер два – надо бы легче. Легче быть. Полина Гагарина, Сергей Лазарев в звездном шоу «Назад в будущее».
3: Всем привет!
4: Всем привет! Это единственные наши счастливые песни.
3: Да, в основном у нас про разлуку, про то, что все кончено.
2: В нашем шоу мы задаем гостям три обязательных вопроса. Один из них касается прошлого, другой – будущего, третий – случайного времени, на наше усмотрение. Обязательно обсудим актуальное. Будет еще одно испытание в самом финале. И один из элементов программы, поскольку Сергей у нас уже был, а Полина впервые, мы немножко переосмыслили. И вместо звездного блица у нас будет немножко другая история. Ну а пока...
0: Отправляемся в прошлое.
5: Полина, Сергей, как в ЗАГСе, да?
2: Вот тоже подумал, очень напоминает.
3: Да.
2: Является ли ваше желание прийти в шоу «Назад в будущее» совместным, обдуманным?
3: Да, да. Мы согласны.
4: В рилсиках, когда будешь ли ты со мной в счастье, в бедности, в болезни, в этом, и там ответ у нее – да, нет, нет, да.
2: А можно ли выбрать, да?
5: Тест. Ваша дружба завязалась на проекте «Призрак оперы».
3: Да.
5: Это был 2011 год. Вы познакомились там. Но помните ли вы тот момент, когда вы вообще в первый раз друг друга увидели? Потому что часто происходит так, что друзья поначалу, когда вот только знакомятся, они друг друга раздражают очень сильно, потому что они похожи. Психологи называют этот эффект от противного.
3: Я, честно говоря, нет. Не могу сказать, что что-то меня в Полине отторгало. Наоборот, мне казалось всегда, что талантливая, яркая, харизматичная, знающая себе цену, с характером, безусловно. Мне нравятся сильные девушки. Поэтому вполне понимал, что что-то может случиться в творческом и в дружеском плане. Мы познакомились действительно вот 15 лет назад на «Призраке оперы», но впервые, понятное дело, что я увидел Полину на фабрике, а потом на «Новой волне». Я очень болел за нее, и безумно мне нравилась песня «Колыбельная», просто безумно этот клип. Я вот помню, как сейчас, когда я первый раз увидел его, я понял, что на этого хитяра, и что это прям вот разорвет все и вся. Я был счастлив, что песня так стрельнула в то время, и это был такой сольный первый взлет Полины.
4: 17, да.
3: Да, в 17.
4: Вот 18 мне исполнилось.
5: А ты, Полина, когда Сергея вот первый раз увидела, вот что ты подумала? Вот какой,
4: Боже, что за красавчик! Вот. Ну, конечно же, я тоже увидела Сережу на «Новой волне», вот, еще в составе дуэта «Смэш». И, конечно, было понятно, что это лидер, что Сережа первый, что Сережа невероятно талантливый. И потом уже, когда мы на «Призраке оперы», собственно,
5: у вас был прекрасный вот совместный дуэт, вот, дуэт, да?
4: Был «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
3: Это вообще такая Голливуд-Голливуд.
4: Голливуд, и тоже все как вот... Как будто мы всегда, собственно, вдвоем и пели. Часто, да, на всяких новогодних огоньках или где мы пели еще не хэппи-энд, а другие песни. И я понимаю, что мы с Сережей делаем «я в левую руку, он вправо». В этот же момент, в эту же секунду, или там поешь, раз, посмотри, три, два, один, обратно.
3: Как будто мы репетируем.
2: А вы не репетируете?
3: Нет, но то, что такие вещи, они там проходятся, но все равно нет такого, что прям большой подготовительный период.
2: Да, автоматизм.
3: Ты понимаешь, да, автоматизм. Тут просто когда ты чувствуешь партнера.
4: Прочитала вот в нумерологии, что мы вот, ну, идеальная пара. Ну, уже давно всем скажут, мы живем вместе, вот. И мы как бы давно уже объединились.
2: Mm-hmm. Отсюда и синхронность на сцене.
4: Отсюда синхронность на сцене. Недавно, да, это удивительно.
5: Это звездное шоу «Назад в будущее». Скоро вернемся.

0: Дача. В эфире Радио Дача.
1: Сегодняшний наш эфир проходит с немыслимой скоростью, а именно 2 метра в секунду. Она – народный артист Республики Башкортостан. Он – обладатель 2 статуэток ТЭФИ. Полина Гагарина и Сергей Лазарев в студии Радио Дача.
2: Здрасте.
3: Так, вторая статуэточка появилась в копилке, да?
4: Ой.
5: Да, но она вторая, скажем так, в этом году она пришла за лучшее шоу, развлекательное шоу талантов прайм-тайма. Это совместная работа, не только моя премия, но и всей команды, прежде всего всей команды, которая делает шоу «Ну-ка, все вместе». А уже 8 лет, вот 8-й сезон стартует совсем скоро, уже основной этап. Все с нетерпением ждем. И, конечно, огромное спасибо всем, кто смотрит это шоу. Оно с каждым годом набирает обороты.
3: И будет тоже новенькое, можно сказать, задание для вас. Называется «Было-не-было».
0: «Было-не-было».
1: Музычка тревожная пошла.
3: Да, Саш, ну давай.
1: Ели вы когда-либо немытые овощи, фрукты или ягоды?
3: «Было-не-было».
5: А было, конечно, было, но после этого...
1: Отменялись концерты?
5: Было плохо.
1: Переносились, вернее.
3: Случалось ли танцевать на столе?
5: Да.
4: Было,
5: да.
3: Пробовали блюда из насекомых?
4: Нет.
1: Приходили на день рождения без подарка?
4: Нет.
3: Смеялись над друзьями, когда те попадали в неловкие ситуации?
4: Да.
1: Носили ли одежду родителей?
4: Да.
3: Сбегали из дома на эмоциях?
4: Да.
1: Окунались ли в прорубь?
4: Нет.
3: Оставляли ли грязную посуду в раковине?
4: Да.
3: Да?
5: Конечно. Да. Ну, иначе надо прям...
4: Да.
3: Так это был ты. Ревновали ли друзей?
4: Да.
3: Все.
1: Они синхронно отвечают, так неинтересно.
3: Идеальная пара.
0: Звездное шоу «Назад в будущее». Вы слушаете Радио Дача. Реклама.
6: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дача.
1: В эфире «Радио Дача».
2: Школа танцев имени Полины Гагариной могла бы привлекать новобранцев, обещая научить виртуозному исполнению вальса нагишом, а хореографическое учреждение имени Сергея Лазарева учило бы исполнению последнего танца. Оба героя сегодня у нас в гостях в звездном шоу «Назад в будущее», и мы отправляемся...
0: Отправляемся в случайную эпоху.
3: Помимо того, что вы творческие единицы, известные, у вас еще есть дети, которым вы посвящаете все свои свободные часы, свободные от работы. Вот Сережа недавно исполнил мечту сына побывать на крутом матче. Такие эмоции были. Вы с дочкой на пикнике. То есть эти фотки-то, они такие милые. Вот мы реально смотрим, приятно. А есть ли какие-то ваши детские мечты, которые вы еще не успели исполнить, и пытаетесь их, ну, не то, что пытаетесь, обязательно воплотить их в жизнь уже вместе со своими детьми?
4: Ну, вообще, я, конечно, хочу показать детям мир. Я хочу, чтобы они познавали мир, чтобы они узнавали, что все люди разные, что у всех разные вкусы, интересы, и что национальности разные, культуры разные. Мы, помимо того, что мы, когда мы путешествуем, мы отдыхаем, я еще их стараюсь приобщать к чему-то, к какой-то истории, к культуре той страны, куда мы приезжаем. Не всегда они все понимают, но мне кажется, что это как-то накапливается у них постепенно. И потом они мне скажут спасибо. И, безусловно, развивает, да. И это, мне кажется, важно.
5: Абсолютно согласна и подписываюсь под каждым словом. У нас с дочерью традиция и с сыном тоже, когда он бывает с нами дома, поскольку он уже
3: взрослый.
5: Же, да, он взрослый, но все же достаточно часто дома. Мне обязательно нужно узнать все, кто новые влюбленные. Вот, значит, новые
4: девичьи
5: партии,
4: штучки.
5: Да, девичьи штучки, все секреты, значит, скрыть, объяснить, почему та или иная девочка или мальчик сделал так и так, и успокоить.
4: А можно спросить тебя вопрос?
5: Да.
4: Просто, да, вопрос такой у меня из зала. Вот как ты сына отпустила жить? Потому что, мне кажется, это самое такое сложное.
5: Через дорогу.
4: А, все, тогда вопрос.
3: Слава богу.
2: Мама может прийти внезапно, я так понимаю.
4: Нет, просто я с ужасом думаю о том, что вот когда в какой-то момент, там, да, ребенок, которому...
5: 18 лет.
4: Я понимаю, неважно, это все равно сынка, дочка.
2: Кровинушка.
4: Кровинушка, как в какой-то момент отпустить свободное плавание?
5: Ну, дочь мне сказала, что ты будешь жить со мной. Я говорю, нет, доченька, ты сама. Она говорит, нет, со мной. Я говорю, нет, сама.
4: Боже упаси.
3: Кстати, вы детей познакомили уже своих?
4: Конечно.
5: Мы познакомили наших детей. У них случилась любовь, как и у нас.
4: Да.
5: Буквально сразу.
4: Внезапно.
5: С первого взгляда.
4: Вообще на протяжении нескольких часов детей вообще было ни видно, ни слышно. Они постоянно чем-то занимались, они друг друга увлекли. И это было круто. Понятно, что там вот Мии 9, Никите 11, Ане моей 7. И вот они там...
3: Примерно одинаково.
4: Да. Но нет, ну все равно.
5: Нет, они очень...
4: В этом возрасте так или иначе...
5: Бойкая вот такая...
4: Нет, они нашли общий язык.
5: Да.
4: Супер просто.
5: Все очень раскрепощенные, эмоциональные дети, потому что они... без какого-то там стеснения, потому что действительно самое главное, дорогие родители, мы обращаемся ко всем родителям, говорите и узнавайте, что у ваших детей на душе, что происходит в жизни, что для них сейчас важно, и все, это самое главное, никакие подарки, никакие
3: деньги, телефоны
5: не заменят вас.
2: Советы для начинающих и не только родителей сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» дают Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Скоро вернемся и продолжим.
0: «Назад в будущее»
1: в эфире «Радио Дача».

0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Есть ощущение, что песенный диалог между сегодняшними гостями шоу «Назад в будущее» ведется довольно давно. «Что же ты медлишь с этой мишенью?» – спросил он. «Я обезоружена», – ответила она. Полина Гагарина и Сергей Лазарев в звездном шоу «Назад в будущее». И сейчас самое время поговорить об актуальном, о той новинке, после которой стали говорить, что вы спелись.
3: А ты знаешь, что сейчас многие еще проводят параллель, Полин, вспоминая мою песню «Вкус малины», потому что я там пою «И это не ты, это я обезоружен». И они такие: «Ах, вот там еще была пасхалочка была, оставил еще там вот намек, что будет что-то». Что это вообще песня? Ваш сладкий вкус малины, это, кажется, про тебя, может, вообще песня-то?
4: Ну, так и есть, давай уже.
3: Вкус, да? Вкус какой малины? Во время поцелуя на премию Муз-ТВ я почувствовал.
4: Итак, песня «Хэппи-энд». Написал ее твой друг, да, Алекс Малиновский. Как вообще получилось, что вы вдвоем ее спели? Она под вас, под двоих писалась?
3: Да, эта песня написана была специально для дуэта, потому что мы искали эту песню, и так как Александр автор песни «Не могу молчать», один из авторов, он песню написал для моего альбома «Счастливый тоже плачет», песню «Я с тобой», и постоянно что-то присылает, какие-то песни. У меня был запрос, когда мы решили с Полиной, что надо что-то спеть, все-таки уже реализовать эту идею. Я говорю, что вот мы сейчас ищем какую-то классную песню для дуэта с Полиной. И так как Саша и Полину очень любит и слушает ее песни, и мои песни тоже, понимает, что приблизительно нужно, он все засел в студию и через какое-то время прислал мне песню, говорит: вот послушай. Я говорю: хорошо, я послушаю, но тут выбор от двоих, поэтому я тут же переправил эту песню Полине. И Полина молниеносно мне ответила, что невероятно супер, когда пишешь. И вот это все закрутилось на самом деле с Полининого быстрого ответа.
4: Клип есть на эту песню, вы как мистер и миссис Смит там.
3: Вот про клип сейчас Полина расскажет отдельно, потому что вообще работа у нее потрясающая.
5: Потрясающий клип, который снял для нас Костя Черепков, который согласился сделать это в колоссальные сроки, так режиссеры не соглашаются обычно. Но Сереж заставил.
3: Заставил.
5: И не было вариантов у Кости не
3: отказаться.
5: Вот, поэтому все очень быстро. Идея, сценарий, какие-то фрагменты. Много очень придумывал, значит, Сергей Вячеславович.
3: Что-то мы додумывали, да, в процессе съемки, потому что энергия внутри, между нами, она рождала какие-то новые идеи.
4: А чем бросаться? В конце, где нога к ноге, там, да, вот, это вот чей вот этот вот символизм?
5: Сергей Вячеславович придумал.
3: Нет, я присоединился к тому, что это должна быть троеточие, что это должна быть надежда. Вот это общая команда.
5: Надежда, и да, удивительно, что вот все обращают внимание на этот момент и пишут «спасибо за надежду» в конце.
4: Срочно смотрим клип.
3: Обязательно посмотрите, если вы еще этого не видели, посмотрите, это мини-фильм.
5: Есть такие еще?
3: Да, я уверен, что есть, но их мало.
4: Ну, их
3: и вот
4: мало,
3: сейчас, ну, сейчас, да, сейчас мы исправим эту ситуацию.
4: А пока
2: Петр Михайлович, Тамара Григорьевна, только вас и ждем. Вперед!
4: И прямо сейчас послушаем эту самую песню «Хэппи-энд» в исполнении Сергея Лазарева и Полины Гагариной на радио «Дача».
5: Ура!

0: Дача.
1: В эфире Радио Дача.
2: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Кофе «Монарх Пасифик» 90 граммов. 329,90. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Что можно сделать с 400 000 рублей? Например, оставить их себе при покупке нового HVL Pro. Только до конца июля в HVL Pro Калуга. Выгоды до 400 000 рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности Тульское шоссе 4. HVL Pro Калуга.
8: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
9: Дни белорусской мебели от «Пинскдрев». Скидки до 50%. И дополнительная скидка на новинки и хиты продаж. Подарок всем покупателям. Приходите. Калуга, Гагарина, 13. «Пинскдрев». Подробности на местах продаж.
10: У нас день рождения, у вас экономия. Магазин строительных материалов «Русские гвозди» дарит скидки. 18 и 19 июля скидка 20% на товары для ремонта и отделки. Подробности в магазине «Русские гвозди». Грабцевское шоссе 4Б и Гагарина 8. «Русские гвозди» – основа вашего ремонта.
11: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так

0: Радиодача.
1: Он мог бы объяснить причину появления их дуэта словами своей же песни «Это все она». Полина Гагарина и Сергей Лазарев сегодня в студии «Радио Дача».
2: Здравствуйте! На-на-на! Мы счастливы!
3: Молодцы!
1: Вот новый состав группы «Абба» практически.
2: А вот сейчас у меня, кстати, в новом шоу она так и звучит, вот немножко в таком русском народном стиле.
4: Да?
2: Да.
4: Да, понимаешь, я даже это почувствовала.
2: Молодец, ты чувствуешь меня как никто.
5: Так, пока чувствуем, отправимся.
0: Отправляемся в будущее.
5: Отправляемся в будущее, творческое, рабочее и недалекое.
2: Да, хорошо, потому что не хочется в 60-летие свое отправляться пока что.
5: Рано.
4: Мы там сядем наконец-то на домике на море.
2: На домике на море мы когда-нибудь сядем, но давай лет 80, еще поработаем.
5: В общем, сейчас лето, время отпусков, отдыха, но это не про вас, конечно.
1: У большинства людей.
5: Продолжаете работать, тур основной продолжается или какой-то летний, своеобразный тур?
2: Летние гастроли, безусловно, есть. Сочи, Анапа, Геленджик.
1: Кстати, о
2: да,
1: море.
2: Да, да, да. То есть есть туровые концерты. Ну, плюс подготовка и у меня, и у Полины к большим сольникам в Москве, в Санкт-Петербурге. А у меня это будет повтор моего шоу, немножко обновленного, потому что, безусловно, появится в шоу песня «Happy End».
1: Обновленная Полина версия. Полина появится?
5: Да, да. На экране или прям вот сама?
2: Да, она, да. Мы пока не будем рассказывать всех.
1: Сейчас же технологии позволяют второго артиста просто показать.
2: Конечно, вот так и будет. Просто покажем артиста. Просто покажем фотографию, покажем, потому вот тут должна была быть Полина. Вот, так что мы готовимся, я готовлюсь к повтору шоу «Шоумен» в октябре месяце, 22, 23, 24 и 25 октября в Лайф-арене.
1: Четыре даты в этом году.
2: Да, в этом году мы 4 раза в Москве будем выступать, и в Питере несколько дат будет тоже в начале октября.
5: Полина, а у тебя же джазовые концерты?
4: У меня джазовые, да, в июле.
5: К осеннему концерту готовятся большому в Лайф-арене.
4: Да, еще как готовимся всеми силами, потому что это необычный концерт, новый формат абсолютно и для меня, и для всех, я думаю, что вообще в принципе. И поэтому приглашаю всех 7 ноября в Лайф-арену. Вот как только вы сходите на 4 концерта Сергея Лазарева, значит, на «Шоумена». Посетите
5: так.
4: Обязательно все 4 дня.
5: Чтобы не упустить ничего.
2: Можно на один, но не важно.
4: Нет, на все 4. Вот, да. И после небольшая передышка, и потом я выхожу на сцену. И это будет стендап, симфоническое шоу, вот, где я буду много говорить, где я буду много шутить, много плакать.
2: И много петь.
1: Ты начнешь выступление со слов «А у вас бывало так что?» Вот как они
4: все. Я не скажу как, но это будет...
2: Что уникальная очень, программа будет.
4: Очень интересно выстроенная сцена. И очень... это будет формат такой вот исповеди, интервью и вообще рассказа о себе с такой достаточно саркастической точки зрения, так как я, в принципе, могу себе позволить, потому что я люблю над собой посмеяться и над теми ситуациями, которые происходили в моей жизни. И мне показалось, что это будет интересно всем, потому что об этом никто не знает.
5: В общем, будет что спеть и на нашем большом юбилейном фестивале, да. Удачные песни, которые 26
2: мы
5: сентября.
2: Мы тоже там будем, кстати, да. Мы вот планируем там быть, это 26 сентября, так что увидимся на фестивале «Удачные песни». Тем более, что я думаю, что раз и Полина, и я там будем, мы там и дуэт наш споем.
4: Мы споем,
5: ну, ты же вообще
4: новый дуэт там споем, наверное.
2: Да.
5: Время еще есть подготовиться.
1: Мы его напишем к тому времени.
2: Мы вообще решили, что у нас впереди 6 альбомов, только дуэтов. Лазарев, Гагарин, так хорошо нам понравилось, что мы...
4: Гагарина, Лазарев.

0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Надеюсь, что итоги сегодняшнего шоу мы сможем подвести словами ее песни. Прекраснее, чем было, уже быть не может. Но посмотрим, что скажут Сергей Лазарев и Полина Гагарина по итогам шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». Ведь осталось одно, опять же, немного видоизмененное финальное испытание.
0: Звонок в будущее.
3: Сережа у нас уже был. И да. На прошлом эфире задал себе вот такой вопрос.
4: Мне очень интересно позвонить себе же.
2: Спросить, как прошло?
4: Как все прошло? Как концерт прошли?
3: Шоу
4: прошло. Я понял. Я как раз был в преддверии нового шоу «Шоумен», когда мы только еще не знали, как это все будет. Вообще-то такая страшная штука, когда ты готовишь только вот эту первую встречу со зрителем, ты не понимаешь, как это все будет. Понравится, не понравится. Зайдет, не зайдет. Это, конечно, большие муки артиста. Каждый раз, когда он готовит что-то новое, поэтому я абсолютно понимаю Полину, которая сейчас готовит свое новое шоу и предвкушение этой первой встречи со зрителем. Я-то уже вот сейчас уже все показал, я уже все понял. Уже у нас там прошло энное количество концертов, почти 70 штук, и я понимаю, в принципе, что все летит, все хорошо, замечательно идет. Поэтому, отвечая на свой же собственный вопрос годовалой давности, Серега, все получилось!
3: Ура!
4: Вот, молодец, также в том же духе.
3: Так, Полина, теперь твоя задача позвонить самой себе в определенный отрезок времени в будущем.
2: Да нет. На твой выбор.
4: Ты звони и вспоминай. Так, Полин, ты 9 ноября.
5: Но как прошла круговая подтяжка? Как там, все?
4: Полин, села лицо.
5: Не перетяну.
4: Ну вот, видите, как человечек. Все, да, задал вопрос.
2: Это мы шутить боялись.
4: Нет, а что, над чем? Нет, смотрите, над Полиной шутить нельзя. Она может над собой шутить сама, да? В меру. Как я хочу. Смотри.
5: И над другими.
2: Пошли, Маша, они без нас справятся. До свидания.
3: Ну, в следующий раз тогда ответишь, как там.
4: Я надеюсь, что она тебе не понадобится.
5: Ну, как это?
2: Тут все обсуждают историю с возможным увеличением губ Полины Гагариной после премии «Муз-ТВ».
4: Да, но пока, видите, еще держится нормально пока. Ну, неплохо получилось, Полин, нормально.
2: Как это говорят, миллилитрик в губы или как это звучит?
4: Миллилитрик в губы, да, либо...
2: Возрастное ограничение программы только что резко подросло до 18+. Звездное шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дач».
5: Мы что-то дальше уже...
4: Договоримся сейчас.
3: Сергей Лазарев, Полина Гагарина, спасибо, что провели с нами сегодняшний час музыкальный.
4: Спасибо огромное всем слушателям. Спасибо, что вы слушаете нас на «Радио Дача», голосуете за нас, поддерживаете всегда наши песни. Это безумно приятно и радует. Надеюсь, что мы вам сегодня, не наскучили.
5: Подняли настроение.
4: Да, не наскучили точно.
5: Да, это точно. Там никогда не скучно.
2: Мы безумно рады.
3: Наше настроение взлетело до потолка. Так и продолжим выходные.
2: Что ваши графики совпали не только между собой, но и с нами. Это было супер.
4: Спасибо огромное. Спасибо.
3: Пока. Прощаемся, кстати, не до следующей пятницы, а до осени, потому что сезон звездного шоу «Назад в будущее» завершен. Это у нас такой хэппи-энд. Так что до встречи, друзья. Всем отличного лета и приятной музыки.
0: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам.
1: С любимыми артистами.
0: Это было звездное шоу «Назад в будущее».
1: На «Радио Дача».
0: Реклама.
6: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сабир Файдар. Я звоню из города Набережные Челны и передаю большой привет своей маме. Ее зовут Сабирова Альбина. И пусть для тебя прозвучит песня «Луна». Спасибо, радио «Дача».

0: Вопрос не мог, на суточно ру.
1: 6+.
2: В Москве 11 часов утра. С вами Радио Дача.

0: неделимые. Именно такие слова часто произносят влюбленные. Именно такие слова говорят друг другу любящие пары. Именно такими словами заканчиваем утро в Москве и встречаем солнечный день. Артик и Асти на радиодаче. Всем говорю еще раз привет, у микрофона Иван Никитин. Остается совсем немного времени до начала программы «Удачный час», так что пишите ваши поздравления и звоните по номеру телефона в студию.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
2: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

0: загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Предлагаю сегодня обсудить тему черенкования, а заодно разобраться, как работают препараты корнеобразования. Уверен, в садовых магазинах вам попадались разные средства для укоренения черенков и просто стимуляторы корнеобразования. Но при всем своем разнообразии механизм их работы идентичный и основан на действии ауксинов. Это такие гормоны роста растений. Они заставляют клетки удлиняться, направляют рост стебля к свету, а корня вниз, а также отвечают за развитие корневой системы. Именно последнее свойство активно используется при черенковании. Но, как всегда, в этом деле есть нюансы. Здесь критически важно соблюдать дозировку, ведь именно от нее зависит эффект. Если действующего вещества мало, то эффекта не будет практически никакого. В высоких же концентрациях ауксин из стимулятора превращается в ингибитор, то есть тормоз. Вместо того, чтобы удлинять клетки, он начинает их разрушать. На практике это выглядит так. Нижняя часть черенка темнеет, кора лопается, а срез размягчается. Чем-то похоже на химический ожог. Золотое правило здесь: лучше не долить, чем перелить. Ведь на самом деле многие культуры и без гормонов прекрасно умеют черенковаться. Подобные препараты нужны лишь для ускорения процесса и увеличения шансов получить корни на черенках сложно укореняемых культур. Но в последнем случае важны не только гормоны. В лабораториях срез помещают в стерильную среду, где также присутствуют сахара, витамины, микроэлементы. Кстати, и в продаже можно найти нечто похожее на лабораторные составы. Такие средства часто напоминают прозрачный густой гель. Кстати, использовать гормоны корнеобразования можно и по другому назначению, ведь зачастую после обработки черенков остается достаточно много препарата, а хранится он недолго. Например, при обработке раствором по листу ускоряется рост молодых побегов, цветы после стресса, засухой и жарой меньше опадают, да и рассада после пересадки быстрее восстанавливается. Но опять же, главное не превышать дозировку. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям!
0: Хорошо устроено с Аленой Волковой, автором блога «Аленин сад в Одноклассниках». Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Трудиться не женское дело. Женщина должна приходить на работу только чтобы показать новые платья.
0: Это радио «Дача».

0: целиком и полностью. Юлианна Караулова прямо сейчас на Радио Дача. И, конечно, отпуск и весь дачный сезон должны сопровождаться только хорошей музыкой «Радио Дача». Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный, интерактивный дачный плейлист. Уже в это воскресенье, то есть завтра, в 9:30 утра, зрители насладятся хитами для отличного настроения, а также узнают полезные лайфхаки и дачные советы. Принимайте личное участие, сканируйте QR-код на экране, переходите на специальный сайт и оставляйте свои дачные лайфхаки. Категория 16+.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Печенье песочное с клубничным вареньем 100 граммов 39,99. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Игорь Корнелюк на радио «Дача». Пора в программу «Удачный час». Вот что я думаю, и это совершенно точно и безошибочно. Пишите самые важные слова, признавайтесь в любви и просто готовьтесь получать комплименты от дорогих вам людей. Встречаемся вновь буквально через 10 минут, а перед этим давайте с удовольствием послушаем хит Димы Билана, узнаем, кого поздравили в рубрике «Удачный момент». И, друзья, готовьтесь, готовьтесь, будет хорошо танцевать. И искренне.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками и летними историями с командой «Радио Дача».
2: Утром по будням мы выбираем самые интересные фотографии, звоним их авторам и дарим шикарные призы для удачного отдыха.
1: 3 месяца подряд в эфире «Лето с сюрпризом».
2: В конце лета мы выберем 2 счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
8: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай Басков.
9: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
2: Александр Иванов и группа «Ронда».
10: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
1: Владимир Пресняков.
11: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ольга, я из города Пермь. Передаю огромный привет моей любимой сестре Анне. Поставьте для нее песню Полины Гагариной. Я хочу пожелать своей сестре удачи, счастья, здоровья и сказать, я ее очень сильно люблю. А вам, радио «Дача», большое спасибо.
3: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше нечем. Воздухом

0: полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Радио «Дача». Удачный час.
1: Ну вот, друзья, дождались, наконец-то, программа «Удачный час» на радио «Дача». Самая искренняя, самая лучезарная, самая солнечная. В общем, самое лучшее время для того, чтобы передать привет своим родным. Ну и, конечно же, сказать самые теплые и радужные слова. Читать ваши сообщения буду я. Исполнять музыкальные заявки буду тоже, не поверите, я. Зовут меня Иван Никитин. Заказать песни и передать привет можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Обязательно звоните, а сообщение отправляйте на номер мессенджера Макс 8-910-004-49-24 и в официальную группу «Радио Дача» ВКонтакте в комментариях под постом «Удачный час». И, кстати говоря, друзья, напомню, что сегодня праздник работников пожарных служб, поэтому если в вашей компании, среди знакомых, среди друзей есть ответственные за пожарную безопасность, поздравляйте, сегодня их праздник. А вот они, первые сообщения. Наталья написала: «Доброе субботнее утро». Ну, наверное, уже день. Сообщение готовилось утром. И вот, пожалуйста, передайте привет моим любимым бандиточкам Семицветику и Татусику. Хорошего отдыха и замечательного настроения желаю им. Вот так вот, по-доброму сюсюкаемся. Хорошо, идем дальше. Светлана написала сообщение: «Передайте привет моему Александру, моему, наверное, моему мужу, или моему любимому». Тут пропущено, пока неизвестно. Но Александр своему знает сам. В общем, Александру из Нижнекамска. На даче он сейчас слушает только ваше радио. Александр, вам огромный привет. Посоветуйте ему долго не спать и приезжать на дачу не в обед, а раньше. Александр, конечно, приезжайте пораньше, а то все вкусное съедят.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Илья. Я из города Иваново. Хочу передать привет своей любимой девушке Анне Пуховой и заказать для нее песню Андрея Губина «Все девушки как звезды». Вам, радио «Дача», большое спасибо.
3: Такие.

Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. И на этот раз это будет группа «Радиодача» во ВКонтакте. Итак, Данил Жомов из Петрозаводска пишет. Здравствуйте, «Радиодача». Здравствуйте, Иван. Ой, спасибо, прям по имени. И у меня сегодня юбилей. Мне исполняется уже 25 лет. Да ладно вам, ну какой юбилей? 25 лет — это просто день рождения. Подождите, юбилеев у вас еще будет очень и очень много. Мы скоро отметим этот замечательный праздник на даче. Ой, сколько смайликов, сколько пиццы, сколько вкусностей у вас там будет. Ой. Так, Татьяна написала: добрый солнечный день. И вам тоже, кстати говоря, солнечный. Это правда. Москва вся солнечная сейчас. Сегодня Витя Гаврилов поздравляет своего крестного Евгения Архипова с днем рождения. Привет летит с берегов Волги. Пусть сбываются все мечты. Друзья, как широко, как масштабно, как красиво вы поздравили. Елена написала сообщение: передаю привет всей своей семье. Сейчас немного поработаем и будем есть шашлыки, смеется она. Любимый Димуля Парамонов, разжигай быстрее мангал, нас ждет мясо и торт. Вот такая вот смесь, друзья. Ведь сегодня мы отмечаем годик нашей младшей дочери. Ой, какое замечательное событие, друзья. Ну дети, дети, цветы жизни. Кто тут что скажет? Конечно, отмечайте. Только не знаю, что у вас будет больше. Торт, мясо или все вместе? Вы там поосторожнее. Не переедайте. Яна прислала сообщение: передайте привет моим любимым Олечке и Еве. Вот пока непонятно, это дочки, это подружки. Кто это? Сестренки. Непонятно. Яна, уточняйте. Интересно же знать. Страна должна знать своих героев в лицо, понимаете? Итак, дальше у нас следующая песня. И снова вернемся, друзья, к вашим поздравлениям обязательно. Вот она уже сейчас звучит для всех, для кого прозвучали поздравления. А вы готовьтесь, друзья, звоните, поздравляйте и обязательно пишите. Также в мессенджер Макс.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Софья. Я из Курска. Хочу передать привет своей лучшей подружке Виктории. Хочу, чтобы у нее было всегда хорошее настроение. Хочу заказать для нее песню Егора Крида «Спасибо, «Радио Дача».»

0: Удачный час.
1: Заказать песню и передать привет можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Обязательно звоните, друзья, набирайтесь смелости, храбрости и звоните. Сообщение отправляйте на номер мессенджера Макс 8-910-004-49-24. Вот сейчас к нему и перейду. И также пишите сообщение в официальную группу «Радио Дача» ВКонтакте в комментариях под постом «Удачный час». Итак, как и говорил, мессенджер Макс. Татьяна пишет: «Хочу поздравить своего дядю Пашу. С днем рождения! Чего желает Татьяна? Не знаю, дядя, но я думаю, что самого лучшего». Ну, я думаю, что самое лучшее – это личное присутствие всегда. Так ведь, Татьяна? Дорогой радио Дача, сегодня мы поздравляем с днем рождения замечательного человека, нашу сватью Нину Петровну Чуракову из поселка Игра. Желаем огромного здоровья и отличного настроения. Благодарим за все. Ну вот, видимо, есть за что благодарить. Это замечательно, значит, человек хороший, замечательный, а может быть даже лучше всех. Так, Роман написал сообщение: «Я хочу поздравить свою сестру с днем рождения. Желаю ей здоровья, успехов». Вот тут хочется поставить многоточие. Мне кажется, Роман хотел, но просто постеснялся. Роман, не скупитесь на комплименты, у вас хорошо получается. Екатерина, сообщение от вас: «Хотим поздравить нашу коллегу Александрову Ирину Викторовну с днем рождения. Желаем ей огромного женского счастья, здоровья, коллектив кафе «Лаванда» из города Белоозерский». Вот так вот. Друзья, прервемся на короткую паузу, и далее ваша музыка, ваши приветы, ваши сообщения. В общем, все для вас.
0: Реклама. У нас день рождения, у вас экономия. Магазин строительных материалов «Русские гвозди» дарит скидки. 18 и 19 июля скидка 20% на товары для ремонта и отделки. Подробности в магазине «Русские гвозди». Грабцевское шоссе 4Б и Гагарина 8. «Русские гвозди» – основа вашего ремонта.
2: Что можно сделать с 400 тысячами рублей? Например, оставить их себе при покупке нового HVL Pro. Только до конца июля в HVL Pro Калуга выгоды до 400 тысяч рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности: Тульское шоссе 4. HVL Pro Калуга.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Дни белорусской мебели от «Пинскдрев». Скидки до 50%. И дополнительная скидка на новинки и хиты продаж. Подарок всем покупателям. Приходите. Калуга, Гагарина, 13. Пинскдрев. Подробности на местах продаж.
8: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, Женя Калашихин, Женя, город Соликамск, район Боровск. Передаю привет дорогому человечку Алене, Ларисе Терентьевой, Саженой Свете, Анжеле Гусевой, Василине. И давайте послушаем песню нашу «Гости из будущего», «Метка». Всего хорошего, желаю всем вашим слушателям. Большое спасибо, «Радио Дача».

0: Удачный час.
1: С удовольствием возвращаемся в программу «Удачный час». Заказать песню и передать привет можно по нашему московскому номеру 84959952555, а сообщение отправляйте на номер мессенджера «Макс» 8910-004-4924 и в официальную группу «Радио Дача» ВКонтакте, в комментариях под постом «Удачный час» пишите тоже. Так, город Усолье Сибирское. Надежда Анатольевна прислала сообщение. У меня сегодня вся моя семья в гостях. Дочь Елена, племянница Екатерина, внуки Артем, Костя. Хочу пожелать им здоровья, крепкого и счастья. Ой, я думаю, вам, Надежда Анатольевна, счастье тоже привалило столько, но мы пожелаем еще. Пусть оно продлевается бесконечно. Так, Владимир, ваше сообщение. Передайте привет своим... Передаю привет своим родным, семье Калининым Владимиру и Оксане, а также семье Барбинских Владимиру и Евгении. У них... Так, мы у них в гостях в Забайкалье, Ундино поселье. Вот, надеюсь, я правильно прочитал или правильно написано, Ундино поселье. Что это такое, я не знаю, но, видимо, там хорошо, раз и приехали в гости. Рина, ваше сообщение. Передайте, пожалуйста, привет моим работягам-дачникам, папе Владимиру Васильевичу и мужу Сергею, маме Антонине Васильевне. Удачи вам в нелегком дачном труде. Вот так вот сообщение. А, вот так вот. Рина, это Ирина. Вот так, я вижу, подписались, молодцы. Здорово. Ну что, приветы передали, друзья. Давайте послушаем хорошую песню, замечательную, а других мы не держим. Михаил Шуфутинский будет петь сейчас специально для всех, для кого прозвучали поздравления. Ну, а следующая партия поздравлений будет совсем скоро.
2: На

0: удача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Я живу в городе Верхнем Уфалее, зовут меня Зинаида. Я хочу поздравить всех уфалейцев Верхнего Уфалея, Нижнего Уфалея с праздником Днем Металлурга и Днем Города.

0: Да, друзья, как много сообщений, как приятно, как хорошо. Анастасия, ваш привет зачитываем. Передаю привет своему любимому мужу Сергею и сыновьям Илюше и Диме. Едем в долгожданный отпуск, надеемся на хорошую погоду. Пусть она будет замечательной. Анна, ваше сообщение. Передаю привет с Сахалина в Москву. Так, Корсаков, огород, самогон. Ну, ничего себе, сколько слов. Это как суши, роллы, паста. Также у вас Корсаков, огород, самогон. Снежана, ваше сообщение. Хочу поздравить своего папу Александра с днем рождения. Хочу пожелать ему всего самого наилучшего. Здоровья ему и счастья. Мы его очень-очень любим и ценим. Его семья. Потрясающее искреннее поздравление. Эльдар, хочу сказать своей жене огромное спасибо. Она самая лучшая. Она самая лучшая, что было в моей жизни. Вот так вот. Просто буквально сказка в вашей жизни, Эльдар. Вот вам и песня в подарок, можно сказать. Екатерина, еще от вас прочитаем. Прошу передать огромный привет моей маме Елене Владимировне и всему селу Каменно-Озерское Свердловской области. Мы всегда на вашей любимой... А, мы всегда на нашей любимой даче. Я-то думаю, на нашей любимой радиодаче. Слушайте, надо было вот так-то писать. Видите как? Что вижу, что хочу видеть, то и произношу. Друзья, всем хорошего времяпрепровождения. Программа «Удачный час» продолжается. Небольшая пауза и снова музыка.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Перец фаршированный полуфабрикат 1 килограмм 349,90. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
3: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56 51 95.
4: А теперь внимание! Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: телефон в Москве 8495-995-2555.
1: Здравствуйте, я с города Волгограда. Отдыхаю на даче у подруги. Подругу зовут Эльвира. И хочу передать ей песню про подругу. Была бы очень рада, если бы включили песню про подругу. Спасибо, радио Дача. Хорошего настроения.

Пишите, друзья, сообщения. Время еще есть. На номер мессенджера Макс 8-910-00-4-49-24. А мы сейчас переходим в официальную группу «Радио Дача» ВКонтакте. В комментарии под постом «Удачный час». И вот они, сообщения. Оксана, добрый день, «Радио Дача». Передаю привет Руслану и Денису. Работайте, давайте, солнце еще высоко. И привет всему городу Очор. Вот так вот. Ну, Оксана, ну вы прям... Спуску не дадите ни Руслану, ни Денису, ни им обоим вместе взятым. Ну ладно, пусть поработают, но вы приготовьте для них что-нибудь вкусненькое, пусть они после работы порадуются. Александра, вот ваше сообщение. Добрый субботний день, вам тоже очень добрый, согласен. Радует нас своим теплым, ярким и нежным солнышком. Хочу передать своему любимому, дорогому, милому, просто самому лучшему мужчине огромный привет. Ой, сколько комплиментов. Я думаю, он растаял. Шунечка, Фет, я тебя очень сильно люблю, пишет Александра. Скоро мы доедем до деревни и поедем на рыбалочку. Я буду ловить рыбку, а ты меня будешь поддерживать. А вот вечером будет ужин, приготовлен с большой любовью для твоей кнопочки. Люблю тебя, мое солнышко. Друзья, столько личных слов, что можно было такое сообщение, знаете, на ушко прям пересказать. Оксана, ваше сообщение. Добрый день, Иван. Ой, спасибо, меня снова по имени. Через ваше радио «Дача» передаю привет в солнечную Бурятию. Заиграевский район. Детский лагерь «Дружба» девочкам из 5-го отряда, вожатым и воспитателю. Отличной им смены, классной погоды и замечательной...

замечательного настроения. Вот, друзья, с этими замечательными словами переходим к следующей песне. Это будет Ани Лорак, друзья, для всех перечисленных. Ну и, конечно же, для тех, для кого еще привет только прозвучит. Это будет совсем скоро. Ну а пока давайте послушаем.

0: «Дачный час» продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, дорогой «Радио Дача». Я передаю привет Ирине Валерьевне Голуновой. И поставьте, пожалуйста, песню Дианы Гурской «Знаешь, мама». Спасибо большое, «Радио Дача».
3: Теперь облака между нами, с тобой не поговорить. Ты знаешь, как больно, мама, одной по земле ходить. Как хочется мне до озноба прижаться к рукам твоим, тебе рассказать о взрослой

0: Друзья, заключительные и самые сладкие сообщения. Привет, любимая радиодача. Хочу передать привет моей маме Оле и папе Вите. Я вас очень люблю и скучаю. Анютка прислала сообщение. Очень милое и красивое. Почаще приезжайте друг к другу, что тут скажешь. Зинаида, передаю огромный привет в республику Коми, поселок Междуреченск, своим родным маме, папе, сестре Танюшке и племяннице Олесе. Мы на даче отдыхаем, всем хорошего дня и прекрасного настроения. Вот так вот, ну замечательно, очень приятно, вам всего того же в стократном размере. Хочу передать привет из Москвы в Пензу, своим родным и близким, детям Ирине, Алексею, внукам Тимофею и Диме. Я вас люблю и жду нашей встречи. Когда приедете? Это, видимо, вопрос. Ваша мама Оля? Ответьте маме, пожалуйста. Привет черной Татьяне от Кузнецова Вадима из Благовещенска. Я тебя очень сильно люблю. Вот оно, друзья. Я обещал, что будет искренне. Вот, пожалуйста, искренности тут не занимать. Анастасия, прошу вас передать моему супругу Александру привет. Прошу вас передать моему супругу Александру, что я его очень сильно люблю. Он для меня поддержка, сила и вдохновение. Друзья, на этой просто потрясающей ноте завершим программу «Удачный час», но еще одно поздравление прозвучит в конце часа. Всем самого лучшего дня. Спасибо, что пишете, делитесь сообщениями. Это было очень-очень животрепещуще.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении. А мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника.
3: Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новый Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
9: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
13: Удачный час.
14: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Валентина Васильевна. Я из города Ахтубинска, Астраханской области. Хочу заказать песню для своей внучки Валерии. «Анивар, любимый человек». И желаю ей всегда оставаться такой же доброй, красивой, умной, способной. Спасибо, радио «Дача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: Час дня на Радио Дача и вместе с вами Стас Михайлов.

0: Певица Ёлка на радио «Дача». И судя по количеству сообщений от счастливых пар и семей, слово «навсегда вдвоем» актуально. Слова актуальны. Давайте еще раз. Слова «навсегда вдвоем» актуальны как никогда. Да, друзья, всем желаю обязательно найти свою любовь и быть самым счастливым человеком в мире. Кстати говоря, добрый день, кто только что настроился на волну радио «Дача». Обязательно передавайте себе, себе и родным приветы в рубрике «Удачный момент», если вдруг не успели в программу «Удачный час». И, кстати говоря, она еще будет вечером, вот эта самая программа, поэтому обязательно все успеете. Далее у нас прогноз погоды и снова вернемся к музыке, послушаем хит Сергея Ростова, группу «Белый день» и Сергея Лазарева.
1: Реклама.
2: Только в июле женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Сергей Лазарев на радио «Дача». Законный выходной день. Суббота. Так почему бы не последовать совету и не потанцевать? Вообще не вижу никаких причин. Предлагаю сделать любимое радио громче и продолжать отдыхать вместе с нами, где бы вы ни находились. На тротуарах или на природе. И вот, кстати, о времяпрепровождении на свежем воздухе. В эфир радио «Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом». А ее главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. Что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году? Заходим на наш сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаем на ссылку страницы для регистрации и жмем кнопку «Участвовать». Дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем небольшой рассказ об этой истории и своих впечатлениях. Вот, собственно, и все. Финал 28 августа. Разыграем две путевки и множество других полезных летних призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы. Все подробности на сайте radiodacha.ru. Категория 18+.
1: Реклама. Что можно сделать с 400 тысячами рублей? Например, оставить их себе при покупке нового HVL Pro. Только до конца июля в HVL Pro Калуга. Выгоды до 400 тысяч рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности Тульское шоссе 4. HVL Pro Калуга.
2: У нас день рождения, у вас экономия. Магазин строительных материалов «Русские гвозди» дарит скидки. 18 и 19 июля скидка 20% на товары для ремонта и отделки. Подробности в магазине «Русские гвозди». Грабцевское шоссе 4Б и Гагарина 8. «Русские гвозди» – основа вашего ремонта.
3: Костюм, носки, бритва.
4: И еще есть место.
3: Тогда берем еще костюм.
4: Мы превышаем допустимый вес.
5: С чемоданами «Эковак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
6: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Свинина с овощами 100 граммов – 46,99. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
12: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
13: Дни белорусской мебели от «Пинскдрев». Скидки до 50% и дополнительная скидка на новинки и хиты продаж. Подарок всем покупателям. Приходите. Калуга, Гагарина 13. «Пинскдрев». Подробности на местах продаж.
14: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: хорошо там, где есть радиодача.
1: Счастье вдруг в тишине.

захлопнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой.

0: Можно и звездою радиоэфира стать. Достаточно позвонить в рубрику «Удачный момент» и все. Вас слышит вся страна, вся огромная география вещания «Радио Дача». Группа «Блестящие» на «Радио Дача» прямо сейчас. После небольшой паузы встречайте хит Аниты Цой, песня «О счастье». Кстати говоря, далее узнаем, кого поздравили в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес-спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: Сенсация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина, я с города Ультратска. Хотела бы передать привет своим родным, сестренке Настюше, ее мужу Ивану, своему мужу Дмитрию. Хочу пожелать своим родным крепкого здоровья и любви. И заказываю песню «Митя Фомин». Спасибо, радио «Дача».

Вот только не надо говорить, что ничто не вечно под луной. Настоящая любовь, она на всю жизнь, и никакие преграды ей не страшны. Примеры видим постоянно и среди слушателей радиодачи, и среди своих родных и любимых. Поэтому знаем, о чем говорим. С вами Иван Никитин, только что в эфире радиодача группа «Фабрика». Ну а совсем скоро послушаем Татьяну Буланову, Николая Баскова, Леонида Агутина и еще многих звезд самого душевного радио.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Великолепный дуэт Дима Билан, Анна Асти. У каждой хорошей истории, как у хорошего фильма, всегда есть продолжение. Вот и поговорим о главном событии этого лета для двоих из вас. В эфир «Радиодачи» возвращается всероссийская акция «Лето с сюрпризом». В этом году мы разыгрываем две путевки на круизный лайнер «Астория Гранде». Победители насладятся путешествием и морским приключением из Сочи в Турцию. На специальной странице «Лето с сюрпризом» ежедневно появляются фото и истории участников акции. Предлагаем следить за этими событиями вместе с нами, вдохновляться и брать на заметку. В общем, если вам уже исполнилось 18, приглашаем к участию. Будем рады видеть именно ваши фото и с удовольствием прочтем именно вашу историю. Да еще и призы подарим. Все подробности на сайте radiodacha.ru.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
3: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
4: Имеются противопоказания, требуются консультации специалиста.
5: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Фунчоза с овощами по-корейски 100 граммов 39,99. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Группа «Комбинация» на радио «Дача». Любимого человека забыть невозможно. Ни через год, ни за целую жизнь. Точно так же мы любим музыку, которую слушали в детстве. Ту самую, с которой связаны воспоминания и самые лучшие моменты. А если еще и человек любимый, и музыка любимая, связанная одним целым, то, я думаю, это тут любовь просто неразрывна и на века. Далее послушаем хит Аллы Рид. Ну и, конечно же, друзья, по традиции, рубрика «Удачный момент» уже давно нашла своего героя.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
7: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dети. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: на трубе.
1: На радио «Дача».
0: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый день, любимая Радио Дача. Я дозвонился до вас из территории Сенко-Пушкинского района Санкт-Петербурга. Хотел бы передать привет моей любимой маме Юле Шайной, тете Ингалекта Котикова из Москвы и тете, которую зовут Елена Фоникова из Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Пожелаю им счастья, здоровья, благополучия и хороших дней. Когда них прозвучит песня Александра Розенбаума «Ау». А вам, Радио Дача, огромное спасибо.

0: часа дня. С вами Радио Дача.
1: Через годы, через расстояние, только на Радио Дача.
0: Песня года. Радио Дача.
1: Песня года 99.

0: Песня 2003 года, лирический хит Татьяны Овсиенко, в котором героиня рассказывает о цепочке, которую она носит на шее в память о близком человеке. Автор музыки и слов Игорь Николаев. Еще в 2003 году состоялся концерт легендарного исполнителя-участника группы «Битлз» Пола Маккартни на Красной площади в Москве. Масштабное шоу собрало около 50 тысяч зрителей, а Маккартни до концерта учил фразы на русском языке, чтобы поприветствовать поклонников. В том же 2003-м вышел дебютный альбом Димы Билана «Я ночной хулиган». Именно так он и назывался. Пластинка сразу же привлекла внимание, и с этого момента началась карьера яркого исполнителя. А еще в том же году группа «Тату» заняла 3-е место на Евровидении и стала известна на весь мир. Это программа «Песня года», в студии Иван Никитин.
1: Реклама. У нас день рождения, у вас экономия. Магазин строительных материалов «Русские гвозди» дарит скидки. 18 и 19 июля скидка 20% на товары для ремонта и отделки. Подробности в магазине «Русские гвозди». Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8. «Русские гвозди» – основа вашего ремонта. Дни белорусской мебели от «Пинскдрев». Скидки до 50% и дополнительная скидка на новинки и хиты продаж. Подарок всем покупателям. Приходите. Калуга, Гагарина, 13. «Пинскдрев». Подробности на местах продаж.
2: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Что можно сделать с 400 000 рублей? Например, оставить их себе при покупке нового «Хавейл Про». Только до конца июля в «Хавейл Про Калуга» выгоды до 400 000 рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности Тульское шоссе 4. «Хавейл Про Калуга».
8: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Песня 1989 года. Хит Маши Распутиной, из которого начался ее большой успех на российской сцене. Благодаря работе «Играй, музыкант», певица вошла в число главных звезд конца 80-х. Здесь образ музыканта дарит людям надежду и ощущение, что впереди будут только лучшие дни. Еще в далеком 89-м вышел дебютный альбом группы «Любэ» под названием «Атас». Запись началась 14 января, и именно этот день принято считать днем рождения коллектива. Также в 89 году состоялся Московский международный фестиваль мира на стадионе «Лужники» в Москве. На фестивале выступили как главные российские рок-команды, так и зарубежные звезды, а в числе организаторов был Стас Намин, солист группы «Цветы».
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Торт «Панчо» 650 граммов. 599 рублей. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: О том, как хочется удержать что-то доброе и светлое, даже когда лето уходит. Хит «Капелька света» Иванушек Интернешнл достойно вошел в музыкальную коллекцию суперпопулярной группы. Также в 2001 году состоялся юбилейный 30-й фестиваль «Песня года». Как и в предыдущие годы, ведущими были неподражаемые Ангелина Вовк и Евгений Меньшов. И, кстати говоря, группа «Иванушки Интернешнл» также были в числе лауреатов. Это была программа «Песня года». У микрофона Иван Никитин. Далее встречайтесь с Сергеем Черноусовым. Именно он продолжит этот день. Я же с вами прощаюсь. Обнимаю. Пока.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Шаман.
5: Это любовь.
4: Стас Михайлов.
6: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: Лето. Там, где есть радиодача.

Что-то мнется во мне, кается, до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается, в постоянном непостоянстве.

0: не пропустите. По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача. Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Удача». Я Красная Светлана из города Иваново. Передаю огромный привет Москве, своей тете Артюховой Татьяне, своим сестрам Дарье Юлии, Градушевой Ирине. Москва, ждите, я скоро приеду. Продуктивного всем дня. И хочу послушать песню «Малиновая лада». Спасибо.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: И кто из нас не любит мечтать? Особенно это хорошо удается, когда ты на работе, кругом планы, обязанности, а ты в мечтах где-то далеко, как минимум уже дома. А в идеале на берегу неба, как в другой песне Димы Билана. В общем, и сейчас нам, кстати, никто не мешает строить планы, мечтать и витать в облаках. А лучше это делать под любимые песни нашего эфира. Уже скоро его дополнят хиты Николая Трубача, Юлии Михальчик, Артур Пирожкова и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает Радио Дача.
1: Реклама.
2: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: У нас день рождения, у вас экономия. Магазин строительных материалов «Русские гвозди» дарит скидки. 18 и 19 июля скидка 20% на товары для ремонта и отделки. Подробности в магазине «Русские гвозди». Грабцевское шоссе 4Б и Гагарина 8. «Русские гвозди» – основа вашего ремонта.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: другом. Всем желаем прекрасного отдыха. Сейчас с нами выходные, но и также дачный сезон. И мы уверены, он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Завтра в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного настроения, ну а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. А вот уже скоро для вас песни Аркадия Укупника, Ольги Бузовой, группы Нэнси и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Как ни странно, но главное правило успешного знакомства заключается в том, что к нему не нужно специально готовиться. Просто быть открытыми к диалогу, а дальше уже все по ситуации. Так же, как и с успешным отдыхом. Главное встретиться с друзьями, а затем оно как-то все само происходит и обрастает историями. Сегодня, кстати, еще можно успеть собраться с близкими. Все же с нами выходные. Они успешно продолжаются. И через короткую паузу наш отдых дополнят хиты Филиппа Киркорова, группы «Градусы», Григория Лепса и других любимых артистов радио «Дача».
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире радио «Дача».

0: 8 часов вечера по московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте «Радио Дача».
2: Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина. Очень хочется услышать песню «Гадалки». Если можно, поставьте, пожалуйста, для меня и моих близких. И желаю процветания радио любимому. Спасибо.

0: сегодня одна хит группы Revolvers в продолжении часа на радио Дача. Как видим, не только женщинам переживать любовные драмы, мужчины тоже умеют, а порой даже покруче девушек. Ну, главное не держать в себе и отпускать любые отрицательные эмоции. Только в хорошем настроении мы проводим сегодняшний вечер. Поздравляем всех наших слушателей с выходными, прекрасным летним отдыхом. Тут еще и погода во многих городах нашего вещания, также на нашей стране. Ну и через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты Дениса Клявера, Али Симон, Хабиба и многие другие.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Платье, юбка, туфли.
7: Остановись.
6: Посмотри, сколько еще места.
7: Да, но придется платить за перевес.
6: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Денис Клявер.

0: компании прекрасных песен проводим этот вечер на радиодаче. С нами выходные, а также летний сезон. Многие дачники периодически проводят время на своих участках, поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон мы помогаем вам разбираться во всех тонкостях работы на участке, да и не только. Каждые субботы в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». Завтра мы вновь узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни группы «Премьер-министр» Вячеслава Добрынина, Никиты и Марии Зайцевой и многие другие.
1: Реклама. Дни белорусской мебели от «Пинскдрев». Скидки до 50% и дополнительная скидка на новинки и хиты продаж. Подарок всем покупателям. Приходите. Калуга, Гагарина, 13. «Пинскдрев». Подробности на местах продаж.
2: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: получите, распишитесь, 2 билета с нами. Лето на календаре, причем уже 18 июля. Казалось бы, вот недавно мы с вами открывали сезон, а уже середина лета. Более того, часть наших слушателей уже успели сходить в отпуск, отдохнуть и даже устать от работы. А некоторые все не могут решить, где и с кем провести эти долгожданные недели. Ну или 7 дней отдыха. Но в этой истории самое главное, что лето продолжается, а еще выходные. Поэтому в следующем часе в нашем эфире программа по вашим заявкам «Удачный час». Пишите сообщения в нашем сообществе «Радио Дача ВКонтакте», а также отправляйте в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину,

0: тысячи, получи...
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
2: АО «Альфа-банк» 6+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
4: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dети. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Николай Басков.
8: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
7: Александр Иванов и группа «Рондо».
9: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
6: Владимир Пресняков.
10: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
6: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суд.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить свою подругу Урубаеву Юлию, Ханты-Мансийский район, поселок Выкатной, с юбилеем. Желаю, Юля, шикарного настроения, сиять яркою звездою, восхищаться жизнью и быть самой счастливой на свете. И дарю тебе песню «С днем рождения». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

твой день рождения. Дарю тебе я несколько слов в твой день рождения.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете радио «Дача». Радио «Дача». Удачный час.
3: Мы приветствуем каждого, кто проводит сегодняшний вечер в компании «Радио «Дача». С этой минуты мы начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Телефон нашей студии 8495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты. Также пишите свои сообщения в нашем сообществе «Радио «Дача» ВКонтакте» и отправляйте их в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24. Первое сообщение от Ирины. Она вместе со своей семьей поздравляет с днем рождения любимую маму Новикову Екатерину. Ирина и ее близкие говорят о своей безграничной любви, благодарности. Екатерина для них самый дорогой и важный человек в жизни. Они желают ей крепкого здоровья, радости, счастья, исполнения всех самых заветных желаний. А музыкальным подарком для именинницы станет песня Жени Белоусова в эфире «Радио «Дача». Обязательно ее сейчас послушаем, но прежде напомним, в эфире программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей Авдеев. Хочу, чтобы прозвучала песня Стаса Михайлова для любимой супруги Авдеевой Дины. Спасибо, радио «Дача».

0: Точный час.
1: Переходим к вашим сообщениям. Артем написал из Великих Луг. Он передает привет маме, папе, брату, Соколовым. Желает счастья, здоровья и благополучия. В следующем сообщении поздравляет Анастасию Зайцеву с днем рождения. От друзей и родных пожелания всего хорошего. Да, она умница, красавица, очень вкусно готовит, очень ее любят. Муж, сын и сыночку вообще с мужем. Очень повезло с такой мамой. Привет бабушке Тресе Альбиновне Прохоренко от внука Ромы. Татьяна передает привет своей семье Синицыных. Отдыхают на даче в СНТ Зеленоградец. Погода шикарная. Рядом любимый муж Максим и сынок Евгений. И Марина поделилась радостным событием. Ура! Получила права. Поздравляет себя. Также передает привет всем, кто в нее верил. Мужу Сергею, сынишкам Вадиму и Роме, маме и всем-всем-всем. Ну и для всех, кто слушает «Удачный час», песня группы «Витинс» в эфире «Радио Дача».

0: чайник.
1: Удачный час продолжается.
2: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
3: Добрый вечер, «Радио Дача». Я Давыдова Наталья Николаевна. Звоню из города Тольятти. И хочу передать большой-большой привет Крыму, Феодосии, Севастополь и Салы. И хочу в этот вечер, чтобы для меня и для моих друзей прозвучала песня «Приходите в мой дом».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Виктория. Звоню из города Москвы. Хотелось бы передать привет всем своим родным и близким. Всех люблю и целую. Я всех поздравляю с начала выходных. И хочу послушать песню группы «Иванушки Интернешнл». Спасибо, «Радио Дача».

0: Личный час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям. Евгения передает привет своему любимому мужу Константину Петровичу. Сейчас на даче. Всем хорошего настроения в эту дождливую погоду. Вот где-то сейчас и дождь. Поздравляют дружной веселой компании с днем рождения. Аварюшова Анатолия желает достроить дачу мечты. Передает привет всем, кто разделил с ними этот праздник. Лазаревой, Петровой, Третьяковой, Аварюшовой, Яковлевой. Всем большой привет. Особенно дорогим мамочкам Валентине Анатольевне и Наталье Николаевне. Илья передает привет своей подруге Лине и своей любимой маме Марине. Далее, Ирина Владимировна, мама, с днем рождения, спасибо за твою любовь и заботу, желают, чтобы ты всегда была счастлива, ни о чем не переживала, сын Сергей и вся семья. Марина поздравляет свою любимую лучшую подругу Танюшку с днем рождения, желает исполнения всех желаний, здоровья, счастья, любви, оставайся всегда такой же красивой и жизнерадостной. И Анастасия поздравляет всех с субботой, особенно жителей деревни Малышево. Всем всего самого наилучшего. Привет от семьи Столяровых и Соколовых.
2: Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгений. Я из города Владимира. Хотел бы передать привет Татьяне и Александру. Желаю им хорошего настроения и тавлю. Для них песню группы «Не пара». Спасибо, радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Привет родителям Владимиру и Антонине, а также мужу Сергею, которые занимаются дачей и слушают любимую волну. Огромный привет от Ирины. Добрый вечер, «Радио Дача», пишет Светлана. Мы на своей даче веселой компании красим дом. Привет Косылу, Руфине и Ленуру. Ребятки, еще немного, еще чуть-чуть. Мы большие молодцы. В следующем сообщении всех жителей города Липецка с Днем Металлурга, Днем Города, пожелания процветания городу и привет любимой семье от Гунел. И привет самые красивые девчонки Волковой Наташи, люблю ее очень сильно. И привет теще Нине Ивановне, сыну Сергею, поздравляю его с поступлением в аспирантуру. Лесная поляна, хутора новенький, Евгений написал. Чуть позже мы продолжим читать ваши сообщения, но прямо сейчас послушаем песню группы «5 утра» в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Наталья. Звоню из Москвы. Желаю всем хорошего, удачного времени. Хочу заказать песню «Младший лейтенант» Ирины Аллегровой. Спасибо, «Радио Дача».

0: Удачный час.
1: Продолжаем читать ваши сообщения. Горячий привет из Омска, Береговой. Пожелание всем отличного субботнего настроения. Пусть у всех все сложится, как желается. С любовью, Татьяна. В следующем сообщении поздравляет своего папу Горшкова Александра с днем рождения. Чтобы он был счастлив, здоров. Привет всем от отдыхающих в деревне Бекренево Ярославского района от Екатерины. Кудрявцеву Маргариту от души поздравляют с днем рождения. Желают успехов во всем, удачи во всех начинаниях, смелых идей. Мы тебя очень любим, пишет семья Фроловых. Артем со своей семьей на даче. Мой брат, я, мама и папа работаем, едим арбуз, а вечером в бане отдохнем. Им всем большой привет и пожелание хорошего настроения. И привет своим родным и любимым в Курской области, город Железногорск. Они сейчас на даче, отмечают день рождения маленькой внучки Мирославы. Тетя, дядя Вова, сестра Лена, сестра Таня, племянник Ваня, его жена Таня, племянницы Лиза и Маша и подруга Оксана. Всем вам огромный привет. Очень вас люблю, скучаю, скоро увидимся. Ваша Буся.
2: Реклама.
3: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин-экспедиция ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Я звоню из Ярославля. Меня зовут Ирина. Я хочу передать привет своим друзьям Олегу и Ирине. Я их люблю, целую. И заказать песню «На белом покрывале января». Спасибо, что вы у нас есть. Радио «Дача».

0: Дачный час.
1: А мы продолжаем читать ваши сообщения. Привет Евгению и Ксении. Поздравляют их. Их дочери Алисе исполнился 1 месяц. Всего хорошего вашей семье. Целуем, обнимаем. Тони и Дима. Роман передает привет в город Омск, СНТ «Половинка» и желает всем счастья, здоровья и хороших выходных. Александр шлет привет своей соседке Лысенко Татьяне из Саратова, ее дочерям Ирине и Светлане и всем, кто сейчас слушает радио «Дача». Всем отличного настроения! Владимир поздравляет доченьку Кристину с прошедшим 25-летием, желает всего самого наилучшего, очень любит. И в следующем сообщении поздравляет своего любимого сына с окончанием университета и получением красного диплома. «Мы рады и очень гордимся тобой, наш сын», — написала Ольга. Ну а мы с вами прямо сейчас послушаем хит группы «Блестящие» в продолжении программы

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Алена. Я звоню из города Иваново. Хочу передать привет всем моим близким, всем друзьям, которые со мной рядом находятся. Желаю всем счастья, здоровья в этом месяце. И хочу послушать песню Татьяны Буланова. Спасибо, Радио Дача.

0: Сказочный час.
1: И вот уже финальные сообщения. Сейчас отмечают день рождения Ивлева Анатолия. Здоровья ему, счастья, достатка. Очень любят. Привет из Волгограда от Ани Грониной. Екатерина передает привет своему мужу Сергею, свекрови Наталье. Они сейчас на даче. Родители, братья, родные, друзья, поздравляю с днем рождения замечательную девочку Веронику из города Ярославля. С днем рождения. Желаю ей всего наилучшего, здоровья, счастья, исполнения.

0: самых заветных желаний. Далее привет от Светланы из Москвы, друзьям Дорофеевым, Танечке и Вадиму. Люблю их и желаю всего самого доброго. А также с прошедшей янтарной свадьбой. Живите долго и счастливо, ваш Светик. Семья Горюновых и жена Лерочка поздравляют Илью Бансури с днем рождения. Желают быть победителем по жизни, здоровья, удачи, благополучия. И, так, сообщение от Марины. Передает привет из солнечной Болгарии. Ужин на белоснежной яхте, слушают радио «Дача» и кайфуют. Пишет: у нас на даче на воде. Всем отличных выходных. Ну, белой зависти нет предела. И Наталья поздравляет всех металлургов с их профессиональным праздником, особенно металлургов города Череповца.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бурбан, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Это радио «Дача». Удачный час.
2: Звоните.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
5: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна Хаджинова. Я из города Владимира. Желаю подруге Надежде Бусуриной здоровья, счастья, успехов. Пусть у нее будет всегда прекрасное настроение. И поставьте, пожалуйста, для нее песню Сергея Ростова «Три слова на салфетке». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Я звоню из Подмосковья, из деревни Ядромина. Хотелось бы поздравить нашу соседку Марию Плюхину, которая сегодня отмечает день рождения, и попросить радио «Дача» поставить для нее песню про белые розы Димы Билана. Радио «Дачу» всегда вас слушаем. Большое спасибо.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: встречи, до скорой встречи.
1: Верните мой 2006. Именно тогда, 20 лет назад, группа «Звери» выпустила эту песню «До скорой встречи». Да и в целом стала одним из символов российской музыки нулевых. Уж сколько поклонников можно было насчитать на один квадратный метр. Мне кажется, в каждом классе обязательно несколько учеников точно слушали «Зверей». И тетради с обложками тому подтверждение. Ну, кстати, и сейчас фанатов хватает, как и новых песен в творческом багаже музыкантов. Можете также послушать. А нас уже скоро ожидают хиты Марины Федункив, группы Любэ, Алый Рид и многие другие в эфире «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

компании таких прекрасных песен мы продолжаем отдыхать. С нами выходные, а у кого-то и вовсе сейчас отпуск. Вам желаем не скучно провести это время. Делитесь своими яркими снимками, их сейчас у вас точно хватает. А если еще и расскажете, что происходит на фотографии, то сможете получить от нас шикарный приз и билет в финал акции «Лето сюрпризом». На сайте radiodacha.ru открыта регистрация, здесь есть специальная страница, где как раз-таки можно загрузить свой снимок и заполнить заявку на участие. 28 августа мы разыграем главный приз – 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Ольги Бузовой и Дмитрия Маликова, и не только.

0: хит Татьяны Булановой в эфире «Радио Дача» в завершении очередного музыкального часа. А вот дальше с 8 часов вечера в нашем эфире программа «Диско Дача». Трехчасовой танцевальный марафон – прекрасное дополнение вашему отдыху. Ну, надеюсь, большая часть наших слушателей все же отдыхает. Да и судя по вашим сообщениям, которые вы пишете, многие сейчас далеко от дома, там, где дача, свежий воздух, друзья, семейные праздники, ну и немного работы на участке. Без этого тоже никуда. Также и без нашей музыкальной поддержки. Через короткую паузу послушаем хиты Дениса Клявера и Леонида Агутина.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, радио «Дача». Я звоню из города Оренбурга. Я Алексей. И передаю привет своей любимой маме Елене и соседке Росляковой Ольге. И прошу для них поставить песню группы «Бис». Всем желаю хороших выходных. Спасибо, радио «Дача».

Глюкоза в ее версии известной песни «Дадидам» на радио «Дача», в тон программе «Диск-дача», ну и нашему настроению. Оно сейчас примерно у всех одинаковое. Выходные продолжаются, завтра в воскресенье мы также отдыхаем, ну если вы работаете в пятидневку. Но в любом случае мы всем и каждому желаем легкого, приятного вечера. Для вас в нашем эфире сегодня много ярких хитов. И вот уже скоро послушаем песни Димы Билана, Ирины Аллегровой, группы «А-студио» и других звезд «Диск-дача».

0: компании таких ярких хитов мы проводим этот вечер с нами в выходные, да и в целом дачный сезон, когда многие отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Удача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Николая Баскова, Полину Гагарину, группу «Корни», еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Костюм, носки, бритва.
4: Еще есть место.
3: Тогда берем еще костюм.
4: Мы превышаем допустимый вес.
3: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Надеюсь, у вас не возникает подобных вопросов. Что делать сегодня или завтра? Конечно же, отдыхать, наслаждаться каждой минутой свободного времени. Позвоните друзьям, не знаю, пригласите их в гости, ну или сами напроситесь. А если вы уже успели встретиться, прекрасно, вам нескучного вечера желаем. Ну и хорошего отдыха. Уже скоро его дополнят хиты Сергея Лазарева, Антипа, Максим. А еще завтра нас ждет программа «Песни года», радиоверсия легендарного фестиваля страны. Каждые выходные в 15 часов по московскому времени. Только на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
3: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dети. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню вам из города Архангель. Хочу поздравить своего мужа, Кашина Василия Павловича, с днем рождения. Пожелать ему здоровья и заботы и любви родных и близких. Я его люблю от земли до неба. И прошу поставить для него песню «Вишневая девятка». Спасибо, радио «Дача».

нашел самый первый телефон, по которому был совершен звонок из России. 9 сентября 1991 года мэром Санкт-Петербурга. Уж, знаете, не такой он и маленький, этот мобильный телефон. Если интересно, посмотрите в интернете и сразу поймете его размер. А вес данного аппарата более 3 килограмм. А вот уже потом, да, конечно, все кардинально поменялось. Каких моделей у нас только не было. На любой вкус, цвет, размер. Каждому свой. Как и в нашем эфире. Для каждого, кто слышит радиодачу, через короткую паузу хиты группы «Серебро», Николая Баскова, Алисы Мон и не только.

Яркий хит группы «Дискотека Авария» в продолжении программы «Дискодача». Если вы искали повод бросить все и начать отдыхать и танцевать, считайте, это был он. Впереди у нас немало ярких и танцевальных хитов, поэтому откладываем все важные дела на потом, ну, как минимум на завтра, а еще лучше на понедельник, и наслаждаемся выходными. Один день практически пройден, в запасе имеем еще один, что уже неплохо. А также вам для хорошего настроения через короткую паузу хиты группы «Дискомафия», «Фабрика», «Блестящие» и других звезд «Дискодача». Держимся нашей волны.

0: На соседней улице в каждом уголке нашей страны проводят выходные в компании ярких танцевальных хитов программы «Диско-дача». Желаем вам самого прекрасного, отличного отдыха, также шикарной погоды. Сейчас в разгар летнего сезона это точно не помешает. Хотя всегда можно собраться дома или на даче в любую непогоду. Главное – компания. Ну и, конечно, наличие свободного времени. Хотя бы один день, чтобы он стал настолько ярким, чтобы потом всю рабочую неделю думать о нем. Ну а мы лучше вернемся в субботу и через короткую паузу послушаем хиты Татьяны Булановой, Артема Качера, группы «Винтаж» и многие другие.
1: Дачные объявления.
2: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
3: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
3: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
2: На волнах «Радиодача».
1: Реклама.
2: «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. «Радиодача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: «Шаман».
4: Это любовь.
3: Стас Михайлов.
4: Для тебя

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Надежда. Город Тихорец, поселок Парковый. Хотела послушать песню Виктора Королева и передать привет своим любимым деткам. Кате, Алёше, внучка Маргарита. Всех вас люблю.

Во всем мире влюбленные придумывают нежные прозвища, ласковые имена. Список здесь большой. Ну и, кстати, котенок — это практически золотая классика. И животных еще вспоминают зайцев, также некоторых птиц. Но все же в ласковых именах лидируют именно кошачьи. Больше всего среди нас оказывается котят. Самое время вспомнить о своей второй половине. Можно передать привет в рубрике «Удачный момент» в финале часа. А вот через короткую паузу послушаем песни групп «Сливки», «Республика», ансамбля «Золотое кольцо» и других звезд «Диско-дача».

0: Те, кто постарше, вспоминает оригинал. Замечательная песня «Белые цветы». А сейчас свежее новое прочтение. Отличная версия в тон программе «Диск-дача» и нашему отдыху. Выходные продолжаются, с нами суббота. Если вдруг кому-то станет мало 3 часов танцевального проекта, все легко исправить. На сайте radiodacha.ru есть дополнительные онлайн-каналы. И вот как раз-таки один из них — это «Диск-дача». Об этом можно вспомнить уже в следующем часе. А вот через короткую паузу слушаем яркие хиты группы «Пропаганда», Авраама Руссо, Кристина Арбакайте и не только.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: компании ярких хитов программы «Диск и дача». Мы проводим этот вечер. С нами суббота, поэтому многие сейчас отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены увидим Николая Баскова, Полину Гагарину, Шамана и еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Виктории Дайнеко, группы «Стрелки» и многие другие.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача» «Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
3: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубов, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Диско-праздник начнется в пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
0: На «Радио Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Арсений, звоню я из Монина. Хотел бы передать привет всем своим родным и поставить песню для бабушки Стас Михайлов «Девочка лето». Мою бабушку зовут Галина. Желаю ей удачного вечера. Спасибо, «Радио

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Ираклий

из одной столицы в другую, а затем в Москву и каждый город нашего вещания. Приветствуем всех, кто слушает Радио Дача, проводит этот вечер в компании таких прекрасных песен, дальше еще больше. Понимаем, что в выходные некоторые не торопятся расходиться, предпочитают брать все от 2 дней отдыха. Поэтому вам желаем не скучно провести вторую часть выходных. Ну и через короткую паузу поддержим вас хитами группы «Руки вверх», Хабиба, Ирины Дубцовой и других любимых артистов «Радио Дача».

выходные вы, кстати, можете посвящать любимые хиты своим друзьям или близким, а еще принимать участие в нашей акции «Лето сюрпризом». На сайте radiodacha.ru открыта регистрация, здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, с дачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Натали, Зары и не только.

0: С нами выходные, пробок значительно меньше в городе. Хотя в отдельных районах можно, конечно, отыскать небольшие заторы. Нашел интересные факты про дорожные коллапсы. Например, больше всего от заторов страдают жители Индии. Как думаете, почему? Да, прямо посреди дороги нередко лишат коровы, из которых и образуется пробка. А подвинуть или выгнать животное с проезжей части никто не может, ведь оно, как известно, священное. У нас тоже, кстати, на дорогах иногда встречаются представители животного мира, но это уже другая история. А в нашей с вами через короткую паузу хиты Ярослава Сумишевского, Ларисы Черниковой и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Песня года на «Радио Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на «Радио Дача».
3: Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Николай Басков.
4: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
2: Александр Иванов и группа «Рондо».
5: Боже, какой пустяк. Что-нибудь не так.
3: Владимир Пресняков.
6: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Георгий. Я звоню вам из Великого Новгорода. Хочу передать привет всем моим друзьям и близким и пожелать всем здоровья, счастья и семейного благополучия. И в подарок заказать песню «Максим. Трудный возраст». Большое спасибо, радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? Почему-то каждая песня получается...

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский. Марджанджа,
1: Марджанджа, где же ты, где? Юлианна Караулова.
0: Отпетые мошенники. Люби меня, люби. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: К

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: После выходных трудные только первые 5 дней.
0: Это радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радиодача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Рекомендация. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

состоялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Анна Семенович.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: дорог, прислонившись по ветру, стоя. И листву так печально кидают.
1: Я пойду по дороге простору, я рад.
0: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
1: Отчего так печальные листья летят
0: под рубахою

0: тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

Радиодача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

0: Консультация специалиста.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
2: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория